Видит сна, не знает ум, держа брошь. Или о чём, лишь о том, тут в лето.